0: через месяц от этого будет изучен радио за каждый день, радио за каждый день.
1: Do you know how to find this?